0: the Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Where am I? Decompression.

шесть, семь, один, один, шесть, семь, один, шесть, семь, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, пять, ноль, четыре, пять, один, пять, ноль, четыре, пять, семь, два, пять, ноль, один, семь, два, пять, ноль, один, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, шесть, семь, один, шесть, семь, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, два, восемь, четыре, семь, пять, два, восемь, четыре, семь, пять, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

250 лет, я вас ничего не знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я 258, для вас на сегодня номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я 258, для вас на сегодня номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

тройку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Я 76-й, жду подтверждения настройки. Я ОТЦ 76, жду подтверждения настройки.

единственный практический работник. Третий так совсем не подрезал. Вдохновили композитора на войсенный фильм. Который называется «Матрасо Крыжевый». В нашей передаче я исполняю статус «Виктарчик» и «Недавно Лас Качин».